0: девочки.
1: Это все нормально, так звучит.
2: Вообще нормально.
1: Ребята, это все нормально, так звучит.